все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы
2: закончились.
0: Остается последний шанс. И

0: победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.

0: подробнее на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: каналов MTV на Мальте. Кэти Перри оказалась внутри огромной надувной бутылки. По задумке зрители должны были направить надувную бутылку с Кэти Перри к гигантской трубочке, установленной у сцены, чтобы там она продолжила выступление. Однако течение фанатов было в другую сторону. Практически вынесли Кэти Перри с данного фестиваля, на что просто Кэти начала кричать: «Верните, верните меня к сцене!» Но было бы интересно, если бы они ее додрейфовали до моря, и где-то сейчас кто-то бы плыл на яхте, повернул голову, и там просто Кэти Перри: «Верните! Верните меня к сцене! Я не так планировала!»
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио».

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2020.

0: конкурса мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билет

0: на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2020.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении.

0: слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав Радио».

0: подробнее на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: «Удачные песни». Шоу, на котором будут все.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

меняет приоритеты. То есть, если вам прилетело какое-то неожиданное уведомление, вы сразу нырнули в это уведомление, а работа осталась где-то там позади, и чтобы обратно вернуться, нужно еще раз перенастраиваться. Так что отвернули телефончик экраном вниз, и какой-то нужен аквариум определенный. Нужно купол поставить, шторки повесить, чтобы коллеги тоже не отвлекали, а то ведь придут и КПД твой понизят. А это нехорошо.

8 800 500 0203. Клиника «Ланцет». Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Как веды?
1: Выбраны.
2: Документы для регистрации ИП.
1: Готовы.
3: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

Москве 12 часов дня. Огромный респект тебе за то, что ты вместо тысячи слов сегодня выбрал тысячи песен на волне Love Radio. Это воскресенье проведем вместе с тобой, Дим Вебер. Классного настроения. Откроем 60 минутку вместе с Тедди Свимс, мистер Нойроу.

0: Юля Парашюта только что в эфире Love Radio. Кстати, уже 5 сентября красотка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие песни. Категория 16+, зрителей просят подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смысла. Ну а я призываю тебя настроиться на то, что ты услышишь на волнах Love Radio в ближайшие 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к концу чаша Cat's Eye со свежим треком Габриэла. Чуть ранее моя Мишель на малиновой луне. Сразу после рекламы Хюгель, ML Angel и Alternate Moving to the Sun. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. Это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: дрейфовали до моря, и где-то сейчас кто-то бы плыл на яхте, повернул голову, и там просто Кэти Перри: «Верните! Верните меня к сцене! Я не так планировала!»
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: В продолжении музыкального часа Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage с работой Creepin' на Love Radio. Ну а мы, друзья, в данном случае прибегать к переводу не будем, но зачем портить такое приятное воскресенье? Далее в чаще услышишь треки, которые обязательно наполнят твой день кайфовым вайбом.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы Cat Size работы Габриэлла завершит этот час Елена Темникова работой «Импульсы».
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандан», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО «РВВ», ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
15: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
16: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве, час дня. Если ты следишь за расстановкой сил в музыкальном мире так же бдительно, как за скидками в супермаркете, ты на нужной волне. Здесь и сейчас решится судьба двадцатки лучших. Это Love Radio, я Дима Вебер и чарт Big Love 20.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Какими бы недоступными ни казались звезды, у нас всегда есть возможность повлиять на их судьбу. И все это благодаря чарту Big Love 20, в котором ты решаешь, кому отдать свой голос. За любимые треки по-прежнему можно голосовать на сайте loveradio.ru. Ну а прямо сейчас я без стеснения открываю этот музыкальный ящик Пандоры. В ближайшие два часа мы услышим 6 самых актуальных новинок, пополним свой музыкальный кругозор, узнав, как выглядит топ-5 Apple Music Peru и Яндекс.Музыки. Что чаще всего шазамили в Италии и в каком порядке расположились песни в мировом чарте Spotify. Как вы поняли, нас ждет много интересного, я предлагаю плавно начинать в качестве разминки. Давай вспомним, как звучала десятка лучших треков 7 дней назад.
2: Номер 10.
0: Тут располагались Филатов и Кэра с треком «Среди счастливых людей». Тоже был дуэт, но на сей раз это Сергей Лазарев и Полина Гагарина с работой «Happy End».
2: Номер 8.
0: На этой строчке была малышка Ариана Гранде и работа «Hater, I made you love me». И опять их двое, Шакира, Берна Бой, Дай Дай.
2: Номер 6.
0: На эту позицию плавно, но верно встал Тедди Свимс, мистер Нойролл. Хьюгель, ML Angel, Alternate, Move Into the Sun были пятыми.
2: Номер 4.
0: Как мы видим, у дуэтов все получается. Четвертый Анасти и Дима Билан, работа «Эпилог».
2: Номер 3.
0: Угадайте, Ли Фарбен и Рене Миллер, Body Talk. Зиверт, «Газ».
3: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Песня номер 1.
0: Ну а лидерами прошлой недели был коллектив BTS с работой «Come Over». Не обошлось и без тех, кто покинул наш чарт. В этот раз прощаемся с 3 треками. С 15-й позиции нас покидает Сикатой Минелли с работой «Yesterday».

также машем вслед Мадонне и Сабрине Карпентер с работой «Bring Your Love». Увы, прощаемся с работы Джон Голмет от «Лирика». Но есть и хорошие новости для тех треков, кто давно метил в чарты, вот наконец-то для них освободились места. Начну оглашать итоги этой музыкальной недели как раз с такой работы. В гонку лидеров с 20-й позиции вливается моя Мишель с треком «На малиновой луне».

это была 19-я строчка этой недели чарта Big Love 20, Somber и работа My Body Isn't Ready. Ну а мы с вами продолжаем движение вперед. Тут у нас 18-я позиция, трек Another. Это работа Talk to You, Fit 50.

Это воскресенье, ты точно проводишь с музыкальной пользой. Это чарт Big Love 20, с тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Это Love Radio. Располагайся поудобнее, мы движемся вперед. А тут у нас, по старой доброй традиции, абсолютная премьера. На сей раз это Нюша и сингл «Время любить». Главный прикол в том, что артистка записала эту композицию на студии вместе со своим, удивитесь, новым бойфрендом, музыкальным продюсером Владом Ханецким. То есть, представляете, что строчки — это наш новый гимн, который звучат в этой работе. Поп-дива пела буквально лицу в избраннику, который в этот момент сидел по ту сторону музыкального стекла и сводил эту работу. Давайте послушаем.

0: как мне кажется, после всего того, что прошла Нюша, ей действительно настало время и любить, и сиять, и треку. Этому мы пожелаем большой музыкальной удачи. Ну а мы прямо сейчас перемещаемся в топ-5 Apple Music Peru.
1: Лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Bad Bunny на 5-й строчке с работы Effecto. Четвертый Омар Курц и работа Коко. Третий Bad Bunny, работа Йонагуни.

0: Вторую строчку занимает трек «Дичь Авати». Ну а первая в Перу – Айтана и работа «Суперстрея». Так выглядит топ-5 Apple Music Peru Chart Big Love 20 через мгновение.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Love Radio, Madonna и трек Dinsteria. Кстати, это не просто название песни, это имя культового нью-йоркского клуба, где в начале 80-х никому неизвестная Мадонна работала, вы не поверите, гардеробщицей. И вот, ирония судьбы заключается в том, что спустя 40 с лишним лет поп-королева выпускает трек посвящения этому месту и снова разрывает мировые хит-парады. Ну а в нашем чарте Big Love 20 у песни тоже все хорошо. Кстати, это ее первая неделя в двадцатке лучших, и за 7 дней она перебралась с 20 места на 16. Ну а прямо по курсу та размах, чьей карьеры не уступает масштабами. И прямо сейчас я готов представить вам еще одну новинку, абсолютная премьера от Арианы Гранде, трек «Battle».

0: Абсолютная премьера на волнах Love Radio. Ариана Гранде, работа Petal. Певица призналась, что этот сингл, да и в целом весь новый альбом, она писала в состоянии чистой, нефильтрованной ярости, устав от вечных сплетен и преследования папарацци. Кстати, Ариана отключила всю самоцензуру, выдала самый дерзкий и честный ответ хейтерам. Petal переводится как лепесток, и вот так, друзья, она передает смысл этого трека, говоря, что так же, как цветок пробивается сквозь асфальт, она пробивается к чистой, светлой жизни без преследования от таблоидов. Ну а далее по курсу у нас топ-5 Яндекс.Музыки. Давайте посмотрим, как там расположились треки.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Беар Вульф и Феникс на 5-м месте.

0: Ну и абсолютные лидеры by India, Хчо, Мод Шаде. Именно так выглядит топ-5 Яндекс.Музыки, ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

На самом деле историческая работа – это Кэлвин Харрис и Джаджи с работой Satisfy. И сложилась она абсолютно случайным образом, когда Кэлвин Харрис выступал в Дублине, а Джаджи пела у него на разогреве. Но он настолько проникся и вдохновился ее мощным вокалом, что, не отходя от кассы, ну а если быть точнее, не отходя от своего диджейского пульта, предложил ей сотрудничество. И вот эта работа разрывает мировые чарты хит-парады. В нашем чарте Big Love 20 она сейчас находится на 15-й строчке, к сожалению, теряет 3 позиции по сравнению с прошлой неделей, но мы верим, что лето поддаст жару, а эта работа еще сможет вернуть себе былую славу. Заходите на сайт loveradio.ru и в разделе Big Love 20 отдавайте свои голоса за треки, которые нравятся вам. Ну а прямо по курсу 14-я позиция. Там сегодня расположилась Люся Чеботина с работой «Зеленые глаза».

0: Ах, если бы он знал, что за неделю потеряет целых 5 позиций. Это Тедди Свимс, работа Мистер Ноу-Ролл, но прямо по курсу. Топ-5 от Никиты Киоса.
1: Топ-5 песен Никиты Киоса на этой неделе.
2: Привет, с тобой Никита Киоса. И сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых песен на этой неделе. На 5-м месте трек «Пути», с которого начался мой одноименный альбом. Благодарен, что откуда-то сверху на меня снизошла песня, после которой я очень четко увидел очертания предстоящей дороги. Пути, куда нас приведут все дороги. 4-е место. 4-ю позицию я даю канадской группе Man I Trust и их работе Show Me How. Эта группа возглавляет мой личный хит-парад музыки на каждый день. Творения трио из Монреаля очень качественно заполняют собой мои трещинки. Бронзовую награду вручаю треку Good News от Мак Миллера. История этого парня трогает меня до глубины души, а его музыка со мной уже очень-очень давно. Она спасает в моменты, когда тучи сгущаются.

0: втором месте легендарный музыкант Лени Кравиц с песней «Thinking of You». Лени просто очень крут. Я люблю его стиль, его взгляд на музыку и все, что его окружает. Возглавляет мой небольшой чарт еще один трек с моего нового альбома – песня «Тату». Это чистая энергия. Гарантирую, что она не оставит ни одного человека равнодушным. Ну а на сегодня это все. С тобой на волнах Love Radio был Никита Киоса. До встречи.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. 12-я строчка хит-парада Big Love 20. Егор Крид, Артик Асти, «Работа карма». Не поверите, но этот трек лежал в долгом ящике ровно 10 лет. Графики артистов настолько не совпадали, что мы заждались выхода этого трека. И вот карма настигла всех, и это звучит очень круто.
1: Карма!
2: Big Love 20.
1: Номер один.

0: Когда вы слышите этот трек, вы должны понимать, друзья, что в авторах этой американской супербенгерской песни числится Сергей Жуков и Алексей Потехин. Да-да, Адам Ламберт взял за основу сэмпл, который когда-то вырос из знаменитой песенки группы «Руки вверх». Вот это мировой уровень. И 11-я строчка чарта Big Love 20. Адам Ламберт, Under the Rhythm. Ну, а перед тем, как перейти в следующие 60 минут, вспомним наши строчки с 20 по 11.
1: 20.
0: Моя Мишель на малиновой луне.

0: Новички нашего чарта Somber, My Body Isn't Ready. Потерявшие две позиции, Another 54 Ultra Talk to You.
1: Номер 17.
0: Новинка чарта Dati, Take Me There.
1: Номер 16.
0: Madonna, Dance Area.

0: Calvin Harris, Jazzy Satisfy.
1: Номер 14.
0: С 19 места сюда залетает Люся Чеботина и «Зеленые глаза». Тут оказался Тедди Суимс и мистер Know It All.
1: Номер 12.
0: Егор Крид, Артика, Астика.

Adam Lambert and The Rhythm. Так выглядит наш чарт с 20 по 11 место. Ну а кто там выше, узнаем прямо сейчас.

0: Москве 2 часа дня.
1: Официальный чарт Love Radio. Big Love.
0: Ну что, друзья, мы вот так вот плавно и незаметно перескочили в следующие 60 минут, и тут по-прежнему вас ждет огромное количество классной музыки, абсолютных премьер. Узнаем, что чаще всего шазамили в других странах, как выглядит мировой чарт Spotify. Ну а я, Дим Вебер, все это обязательно донесу до ваших ушей, до ваших сердец и, самое главное, до ваших аналитических умов. Ведь именно благодаря вашим голосам звезды перемещаются с одного места на другое в нашем чарте, и вы по-прежнему голосуете на нашем сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Ну а перед тем, как перейти к 10 месту, давайте расслушаем что-нибудь новенькое. Тут у нас работа, которая наверняка тронет души тех, кто любит трогательную музыку. Это Джонни и Тасо с работой «С тобой». Абсолютная премьера.

что-то мне подсказывает, что название трека «Среди счастливых людей» не случайно. Ведь Филатов и Кэрос за основу этой работы взяли старый трек диджея RT под названием «Voiceless», который, в свою очередь, был гимном фестиваля «Казантип». Ну, вот так вот ребята круто переупаковали эту ностальгию в современный саунд, и это 9-я строчка чарта Big Love 20. Ну, а мы незамедлительно продолжаем движение вперед. На 8-м месте сегодня DJ Godja, Jason Derulo и Melody с работой «Michiko».

самом деле история, которой больше нет, остается лишь в этом треке, а хэппи-энд получился в жизни. А мы с вами получили вот такую классную совместную работу от Сергея Лазарева и Полины Гагариной под названием «Хэппи-энд». Кстати, артисты, во-первых, 15 лет собирались для того, чтобы выпустить работу, наконец-таки пришли к какому-то компромиссу, но потом чуть не разругались на самом старте. Сергей предлагал слишком веселый и клубный вариант этого трека, а Полина Гагарина настаивала на ее медленном и лирическом варианте. Но, благо, компромисс был найден, и прямо на студии родилась вот эта версия, которую мы с вами сейчас слышали. Это была 7-я позиция чарта Big Love 20. Трек набрал целых 2 позиции по сравнению с прошедшими 7 днями, а мы двигаемся вперед, и там у нас абсолютная премьера. От Дэвида Кушнера работа называется Electrified. Слушаем и наслаждаемся.

0: звучит абсолютная премьера Дэвида Кушнера. Называется она Electrify, это чарт Big Love 20. Мы с вами движемся вперед. Сейчас мы узнаем, как выглядит топ-5 Shazam Италия. Но прежде я напомню, что вы можете голосовать за свои любимые треки на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. С тобой Дима Вебер. Классного воскресенья. Поехали.
1: Топ-5 лучших песен Shazam на этой неделе.
0: Ангелина Ман, Гой, работа Канто де Аморе. Пятая строчка. Another Talk to You на четвертой позиции. Карл Джи, Мано Чао, номер три.

0: сингл Эмэла Энджел «Alternate Movement to the Sun» номер один в Шазам Италия. Ну а ты слушаешь чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Третья с работой Calm Over в продолжении чарта Big Love 20 на Малах Лав Радио, и это шестая позиция. К сожалению, ребята потеряли 5 строчек сразу за 7 дней, и вместо того, чтобы на этой неделе снова быть лидерами, они, к сожалению, занимают ту позицию, которую занимают. Ну, ничего страшного, изначально с этим треком была какая-то крутня, они выпустили ее дополнительным секретным бонусом на редких виниловых пластинках, но потом фанаты устроили такой бунт и потребовали от лейбла официального релиза на цифровых платформах, что пришлось артистам сдаться и довыпустить этот трек для широкой аудитории. Конечно, он завоевал лидирующие позиции в мировых чартах, но, товарищи, что происходит с этой работой в нашем чарте? Скорее, спеши на сайт loveradio.ru и в разделе Big Love 20 голосуй за BTS, если ты фанат. Ну а если нет, то давай продолжать движение вперед там. Возможно, те, кто тебе по вкусу. Это Али Фарбен и Рене Миллер в работе Body Talk. Пятая строчка на этой неделе.

так же классно, когда за окном тепло, а в эфире настоящая жара. Это пятая позиция чарта Big Love 20, Лифар Беннер и Миллер. Ну а мы, друзья, с тобой продолжаем движение вперед. У микрофона я, Дима Вебер, и я готов назвать имена тех, кто приложил руку к абсолютной премьере. Бенни Бланко, Селена Гомес, Бекки Джи. Работа Тель Видео. Слушаем.

0: Абсолютная премьера, это Альвидо в продолжении нашего часа. Это Love Radio. Меня зовут Дима Вебер. Ну а далее вспомним, как выглядел наш чарт в 2015 году.
1: Big Love 20. Past Perfect. Номер 5.
0: Тут располагалась Симони и работа The Good, The Bad and The Crazy. Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Dangerous.

0: Песня номер один.
1: Возглавлял чарт Кэлвин Харрис и Элли Голдинг «Outside». Так выглядел наш чарт в 2015 году. Возвращаемся в 26-й.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: работа получилась действительно роскошной, и хотелось дать допеть ребятам этот трек, который родился в самый тяжелый для обоих артистов период. Они страдали от жуткого выгорания, личных кризисов, и буквально заперевшись на студии, в муках и страданиях родилась эта работа. Это чарт Big Love 20, с вами Дима Вебер. Мы продолжаем движение вперед, но прежде дайте-ка я вам напомню, что нужно делать для того, чтобы поддержать любимых артистов и треки, которые нравятся вам очень. Заходите на сайт loveradio.ru в раздел Big Love 20 и отдавайте свои голоса за те работы, которые будоражат вашу душу не на шутку. Ну а прямо по курсу та, которая боролась за место под солнцем долго, и вот теперь она находится под ним и радует нас своими работами. Это Зиверт и работа «Газ». Слушаем.
1: Номер 3.
2: Все мы изначально

0: строчка чарта Big Love 20, Шакира и Бёрна Бой, Дай Дай. Перед вами официальный гимн прошедшего чемпионата мира по футболу, который прямо сейчас переписывает историю поп-музыки, потому что это первый трек, который ворвался в лидеры чарта Billboard 20. Ну а прямо сейчас узнаем, как выглядит топ-5 мирового Spotify. Это Love Radio, с вами по-прежнему Дима Вебер. И прежде чем перейти к пятерке лучших в Spotify, давайте вспомним, как же голосовать за любимые треки. А, вы помните? Заходите на сайт loveradio.ru и в разделе Big Love 20 голосуйте за любимые работы.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Malcolm Todd, Earrings на 5-й позиции. Четвертая строка. Oasis, Wonderwall.

0: И тут она, Ариана Гранде, номер 3. Hate that I made you love me. Джастин Бибер и Ники Минаж, Beauty and the Beat, вторые. Шакира, Burna Boy на первой позиции в мировом чарте Spotify. Дай-дай. Ты слушаешь Love Radio Chart Big Love 20.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: Регистрации ИП, счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
12: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
15: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
16: Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Свириной.
16: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: В эфире Love Radio абсолютная премьера Бена Мэйси Смит. Работа Touch My Hair. И если вы думали, это какая-то шутка, то вы угадали. Это действительно песня, которая родилась, к сожалению, из плохого случая. Но что поделать, так рождаются треки. Так вот, Мэйси Смит пошла красить волосы в салон, а ей там, как вы догадываетесь, правильно, сожгли все волосы. После этого мы имеем абсолютно крутейший трек и добавляем в свой плейлист Don't Touch My Hair. Но прямо сейчас, перед тем, как узнать, кто же возглавил наш чарт Big Love 20, пролистнем места с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: Ариана Гранде, Hate Me You Love Me.
1: Номер 9.
0: Филатов и Кэрос, Среди счастливых людей. Годжи, Джейсон Деруло и Мелоди Мичико.
1: Номер 7.
0: Сергей Лазарев и Полина Гагарина, Happy End.

0: Зиверт. Газ.
1: Номер два.
0: Шакира и Burna Boy. Дай, дай. Так, звучат 9 лучших треков в чарте Big Love 20. А где же еще один, спросите вы меня? Я вам отвечу. Его мы будем расслушивать прямо сейчас на первой строчке чарта Big Love 20 на этой неделе. Hugel, ML, Angel, Alternate, Moving to the Sun.

Москве 3 часа дня. Если в ближайшее время тебе светит не на море белый песок, а пыль дорог на твоих кроссовках, то делай громче, вставляй наушники и шагай по этому городу вместе с нами. С тобой Дима Вебер на старте «Медуза», Генри Камомайл, «Don't Wanna Go Home».

0: знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: продолжение Чашиного на Хлав Радио. Дима Билан и Мари Краймбрери с работой It's My Life. Кстати, вы заметили, что песня начинается со звонка Мари, которая зовет Дима навстречу, уточняя, что сегодня не среда, а это прямая отсылка к прошлому дуэту, где свидание назначалось как раз в этот день. Мало того, сам клип ребята принципиально снимали в среду. Вот это я понимаю. Внимание к деталям.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а прямо сейчас расскажу о треках, которые ты услышишь в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа Pink Panteras и Zara Larsson Stateside. Чуть ранее Five Star Family, Fargo, перемотай. Ну а вскоре после рекламы Марк Дан и Джованни Риччи Let Me Die. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Нет, приоритеты, то есть если вам прилетело какое-то неожиданное уведомление, вы сразу нырнули в это уведомление, а работа осталась где-то там позади, и чтобы обратно вернуться, нужно еще раз перенастраиваться, так что отвернули телефончик экраном вниз, и какой-то нужен аквариум определенный, нужно купол поставить, шторки повесить, чтобы коллеги тоже не отвлекали, а то ведь придут и КПД твой понизят, а это нехорошо.
1: По будням с 7 до 11.

0: по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: CI Звонки в продолжении часа на волнах Love Radio, работа фонари. Кстати, Звонки публично признавался в том, что Асия разбила ему сердце, но девушка не растерялась и решила его потерять исключительно в качестве мужчины, а вот в качестве звукорежиссера и напарника по трекам он ей, видимо, подходит вполне. Вот это, я понимаю, настоящая сублимация творчества. С тобой Дим Вебер, классного дня! Ну а прямо сейчас...
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Абсолютно верно, ты слушаешь Love Radio, а я рассказываю, какие треки ты услышишь после рекламы. Далее нас ждет Алек и Халид с работой Dive Into Me. Ну а завершим этот час Эриком Придзем и работой Call On Me.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
14: Юлианна Караулова.
15: Сергей Лазарев.
16: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Москве 4 часа дня. Есть вещи, которые сильнее нас. Например, восход солнца, морской прибой, ну и твоя любовь к музыке на Лав-радио. С тобой Дима Вебер, классных выходных, проводим их вместе. Чаша откроет Hugh Gillimel, Angel Alternate, Moving to the Sun.

0: Это Юлия Паршута с работы «Птица» в эфире Love Radio. Ну а сразу после рекламы ты услышишь Айова, свежая работа «Мы». Далее на ресницах от коллектива «Градусы». Ну а сразу после рекламы диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди Мичико.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а я хочу напомнить, что Юлия Паршута ждет нас всех на своем концерте уже 5 сентября. Красотка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки. Категория 16+. Зрители просят подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смыслов. Ну а мы остаемся с тобой на любимой волне. Это Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Айлов МТВ на Мальте. Кэти Перри оказалась внутри огромной надувной бутылки. По задумке зрители должны были направить надувную бутылку с Кэти Перри к гигантской трубочке, установленной у сцены, чтобы там она продолжила выступление. Однако течение фанатов было в другую сторону. Практически вынесли Кэти Перри с данного фестиваля, на что просто Кэти начала кричать: «Верните, верните меня к сцене!» Ну, было бы интересно, если бы они ее додрейфовали до моря, и где-то сейчас кто-то бы плыл на яхте, повернул голову, и там просто Кэти Перри: «Верните! Верните меня к сцене! Я не так планировала!»
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Coldplay. Работает Adventure of a Lifetime. Глупо отрицать тот факт, что хитом этот трек сделал, конечно, их гитарист. Кстати, Крис Мартин, солист коллектива, ну просто умолял, просил своего гитариста выдать гениальный гитарный риф. И вот, когда это наконец-то случилось, Крис закричал: «Это самое лучшее, что я слышал в своей жизни». Надеюсь, вы также кричите возле своих приемников. Это Love Radio, с вами я, Дима Вебер.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы тебя ждут разрывные треки Артемаша «I Like The Way You Kiss Me», далее Айова. «Мы» завершит час Нюша и «Работа чуда».
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Москве 5 часов вечера. Даже море волнуется раз, а ты волнуешься из раза в раз. Да, пускай завтра на работу, но сегодня воскресенье, и мы можем отдаться последним мгновением этого выходного дня. С тобой Лав Радио и Дима Вебер, Эйф Митри.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Сибул и работа Never Go Away. Кстати, 18 лет понадобилось этому диджею для того, чтобы ворваться на вершину славы, а до этого он отчаянно крутил треки в сельских клубах и уже практически собирался уходить из карьеры. Но тут появилась эта работа и вознесла его к вершинам хит-парадов. Так что, друзья, помните, что иногда до самого главного прорыва в нашей жизни остается лишь маленький шаг.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а вот треки, которые мы услышим в ближайшие 40 минут, ближе к концу часа, лирик аутентичная. Чуть ранее Гаязов с Brothers Санта-Лючия. После рекламы «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Слушает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Солнечный Шайн оставляет не только звонки в эфире Love Radio, но и классная погода, которая идет семимильными шагами по нашей стране, ну а завтра она дошагает до понедельника. Ну что ж, держимся, согреваемся друг от друга. Это Love Radio, Дима Вебер.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а вот треки, которые помогут нам эмоционально подзарядиться бодрым духом лирик и аутентичное. Ну а завершит час Дэвид Гетта и Келли Роланд «When Love Takes Over».
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Успейте получить в «Альфа-банке» ставку 20% по «Альфа-вкладу». Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». АО «Альфа-банк». Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Москве 6 часов вечера. Хотелось бы, конечно, тебя подбодрить, но никаких но. Друзья, делаем приемники громче. Это Love Radio, с тобой Дим Вебер. Бодримся, несмотря на то, что завтра понедельник, мы держимся на все 100. The Bows и Magnetic на старте.

0: музыкальный час на Лах Лав Радио продолжает Дуа Липа и работа Illusion. Если вы не видели клип, друзья, то стоит обязательно посмотреть. Там Дуа без каких-либо дублеров, страховки лично забирается на вершину огромной движущейся башни из живых людей. Вот так вот. Никаких иллюзий, только чистый профессионализм на нашей волне.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
0: Но далее треки, которые ты услышишь в ближайшие 40 минут, ближе к концу часа. Kenya Grace, Strangers. Чуть ранее Люся Чеботина, «Зеленые глаза».
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими...
0: После рекламы «Медузы» и «Генрика Мамайл» «Don't Wanna Go Home». Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: быстро меняет приоритеты. То есть, если вам прилетело какое-то неожиданное уведомление, вы сразу нырнули в это уведомление, а работа осталась где-то там позади, и чтобы обратно вернуться, нужно еще раз перенастраиваться. Так что отвернули телефончик экраном вниз, и какой-то нужен аквариум определенный. Нужно купол поставить, шторки повесить, чтобы коллеги тоже не отвлекали, а то ведь придут и КПД твой понизят. А это нехорошо.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на Суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ширен, работа Shivers в продолжении чаши на волнах Love Radio. Кстати, обычно Эд штампует свои хиты один за одним, а над этим трудился несколько лет. И все потому, что работа посвящена его жене. Ну тут, знаете, один раз ошибиться и все. Прощай. Но, кажется, получилось неплохо. И жена наверняка довольна.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а сразу после рекламы треки, которыми наверняка останетесь довольны и вы. Marshmello, Iman Beck и Usher с работой Too Much, далее Kenya Grace с работой Strangers. Завершим все песни от Pussycat Dolls Donicha.
2: Реклама. Меньше минуты. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Москве 7 вечера. Выходные, хоть и близятся к своему логическому завершению, ставить крест на них рановато. Впереди теплый вечер и жаркая ночь. Это Лав Радио, с тобой Дим Вебер. Первый в часе Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Олл.

0: Музыкальный час продолжает Лена и Callum Scott с работы Stay. Кто бы мог подумать, что такая жизнерадостная на первый взгляд песня на самом деле написана о токсичных отношениях и не очень приятных взаимоотношениях внутри пары. Но мы с вами, друзья, найдем что-нибудь для более приятного времяпрепровождения, нетоксичное, без буллинга и прочих всех этих новомодных слов.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Ладно,
0: ближе к концу часа вполне себе разборчивый, звонкий. И работа невероятна.
2: Вопрос без ответа. Как скучно я живу, но важно не...
0: Чуть ранее Ханна и «Любовь навсегда».
3: И только я буду тебя обнимать, тебя согревать, тебя целовать.
0: Ну а после рекламы Алекс Уоррен, «Fever Dream». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Айлов МТВ на Мальте. Кэти Перри оказалась внутри огромной надувной бутылки. По задумке зрители должны были направить надувную бутылку с Кэти Перри к гигантской трубочке, установленной у сцены, чтобы там она продолжила выступление. Однако течение фанатов было в другую сторону. Практически вынесли Кэти Перри с данного фестиваля, на что просто Кэти начала кричать: «Верните, верните меня к сцене!» Ну, было бы интересно, если бы они ее додрейфовали до моря, и где-то сейчас кто-то бы плыл на яхте, повернул голову, и там просто Кэти Перри: «Верните! Верните меня к сцене! Я не так планировала!»
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: музыкального часа на волнах Love Radio. Трек Is It Love от Лорен. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну а я, Дим Вебер, с вами прощаюсь на сегодня. Завтра услышимся в 5 часов по Москве, сразу после рекламы. Лови треки, которые наверняка уже есть в твоем плейлисте. Биби Рекса, Nobody's There, звонки, невероятно. А эти 60 минут завершит коллектив «Молоко» и работа «Seen It Back». Все, пока.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: не просто теряет информацию во время отвлечения от труда, но и быстро меняет приоритеты. То есть, если вам прилетело какое-то неожиданное уведомление, вы сразу нырнули в это уведомление, а работа осталась где-то там позади, и чтобы обратно вернуться, нужно еще раз перенастраиваться. Так что отвернули телефончик экраном вниз, и какой-то нужен аквариум определенный. Нужно купол поставить, шторки повесить, чтобы коллеги тоже не отвлекали, а то ведь придут и КПД твой понизят, а это нехорошо.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая или конструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы
2: закончились.
0: Остается последний шанс. И это.

0: путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав-радио.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Меньше минуты. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять.

0: окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: 16 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лавру».

0: на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: время мне объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.